Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио «Могилев». Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз 25 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, временами небольшие дожди, ветер западный, юго-западный, местами порывистый, температура воздуха днем +12, +17.

Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
1: Наши хиты.

мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
3: Наши хиты.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Двадцать пятого сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, временами небольшие дожди, ветер западный, юго-западный, местами порывистый, температура воздуха днем +12, +17.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Знаешь...

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Наши хиты.

Там не бывает печали, там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно, там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 25 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Временами небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +12, +17.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Оптимизация организационной структуры агропредприятий.

0: предприятий, внедрение четких технологических регламентов в животноводстве и усиление контроля за использованием техники стали темами доклада главе государства, помощника президента, инспектора по Могилевской области Надежды Катковец. По ее словам, разговор с Александром Лукашенко получился очень обстоятельным. Подробности в материале нашего корреспондента Татьяны Кутневич.
1: Вопросам технологического и организационного устройства сельхозорганизации было уделено особое внимание во время доклада президенту. Если в растениеводстве последовательность действий, вспашка, внесение удобрений, посев давно отработано, то животноводстве требуется не менее строгий подход, отметила помощник президента, инспектор по Могилевской области Надежда Катковец. Сельское население сокращается, поэтому эффективность работы должна достигаться за счет организации процессов, а не увеличения числа работников, считает Надежда Катковец. Она привела пример укрупнения. К Говяды Агро присоединили еще 4 сельхозорганизации. Общая площадь земель превысила 11 тысяч гектаров, из которых 8,5 тысяч пашня.
2: И расстояние из конца в конец этого сельскохозяйственного предприятия в районе 40 километров. Новая высокопроизводительная сельскохозяйственная техника. Для нее это не расстояние, однако это и затраты. 40 километров туда, 40 километров обратно. Это уже 80. Если 10 дней поедешь, это уже 800. Нетрудно подсчитать, какое количество дизельного топлива необходимо только для того, чтобы доехать до конкретного поля. Не говоря про то, что там нужно выполнять определенный объем работ. Поэтому вот что и беспокоит нашего главу государства. Оптимизация и сокращение затрат на всех его этапах. Кроме того, никто не отменял главной функции руководителя – контроль. Контроль, он был, есть и останется при любой раскладке ситуации. Контроль за нормой высева, контроль за нормой внесения минеральных удобрений, контроль за глубиной заделки семян, другие технологические моменты.
1: Есть в Беларуси бренды, по которым страну узнают. Это молочная продукция, мясная, наш лен и, конечно, картошка, отметила Надежда Катковец. Она подчеркнула, что задача, поставленная президентом, заключается в непрерывной работе над районированием и выведением новых сортов картофеля, адаптированных под местные почвы, погоду и технологии. Важно учитывать вкусовые качества и назначения. Разные сорта требуются для производства фри, чипсов, пюре или варки в мундире.
2: Переработка картофеля требует сегодня тех сортов, которые бы соответствовали качественным показателям. Я считаю, что Национальная академия наук, наш институт картофелеводства, они не загубили это направление. Они действительно очень серьезно работают, начиная с производства меристемы, потом ее высаживают в теплице, получают суперэлиту. И производить картофель мы научились. В Могилевской области конкретно мы уже подступились где-то к середине уборки картофеля. Высокая урожайность, почти 500 центнеров с гектара. То есть Могилевская область может гордиться своими производителями картофеля и своими показателями в этом направлении. Оставалось вот это доработать эту технологию. Сорта есть, технологии производства есть, объемы производства соответствующие. Получать научились, а сохранить мы до недавнего времени слабо понимали эту часть работы, но, слава богу, и по требованию президента было жестко поставлено, что вся картошка хранилась в картофелехранилищах, и эта задача на этом моменте в Республике Беларусь решена.
1: Задачи по модернизации и устранению недостатков в Говядах Агро в Шковском районе будут выполнены беспрекословно к запланированному на ноябрь визиту главы государства Александра Лукашенко, сказала Надежда Катковец. По ее словам, региональные власти совместно с руководством Шковского района и непосредственно хозяйство уже определили объем необходимых работ.
3: Могилевский район.
0: Модернизация могилевских производств и развитие туризма – два основных направления 8-го инвестиционного форума «Могилевский район. Территория возможностей». Завершилось мероприятие подписанием ряда соглашений, направленных на укрепление экономического потенциала района. Подробности в материале нашего корреспондента Тины Павловой.
4: «Байервест» – крупнейший производитель климатических установок на территории Беларуси. Сегодня это могилевское предприятие уверенно шагает вперед, расширяя рынки сбыта. О планах рассказал директор компании «Байервест» Могилев Олег Казаков.
5: Мы планируем выпускать новую продукцию. Мы уже ее разработали. Это называется «Осполнение Африка». И сейчас планируем в следующем году выставляться на выставке и продавать тут регион. Для того, чтобы, к примеру, увеличить объем производства продукции в два раза, нам и нужен этот договор. То есть у нас есть сейчас производственные площади, которые загружены на 100%. Для того, чтобы продавать продукцию на новые рынки, нужно их удвоить.
4: На форуме было подписано 6 соглашений о модернизации и расширении сотрудничества предприятий в Могилевском районе. Вместе со взрослыми свой деловой потенциал имели возможность представить ребята местных школ. Каждый представлял свое – деревообработка, сувениры, производство соков. Например, в Дашковской средней школе старшеклассники изготавливают шоколад с разными необычными начинками, рассказала учащаяся Дашковской школы Карина Маркова.
6: У нас в школе есть прекрасный музей. В нем мы предлагали нашим людям, которые к нам приходили, к нашим гостям, к покупке нашей коробочки. Это наша первая партия, это только первая линейка.
4: В этот раз на форум приехали и 4 делегации регионов-партнеров из России. Как отметил руководитель отделения посольства Российской Федерации в Республике Беларусь в Могилеве Владислав Дейнега, это прекрасная возможность познакомиться с потенциалом всего района сразу в одном месте, сконцентрировав свои силы и запросы на важных направлениях для дальнейшего сотрудничества.
7: Прежде всего, это расширение таких связей, это создание инвестиционной привлекательности белорусских предприятий для российского инвестора потенциального. Я так думаю, будут и встречные такие же мероприятия, где белорусские инвесторы будут присутствовать, и знакомиться с продукцией российских производителей, искать какие-то свои сферы применения, возможности каких-то и так далее. В общем, главное – это развитие взаимоотношений, взаимоинтеграции.
4: Последние годы, наряду с развитием сельского хозяйства и производства, гостей интересует туризм. Ряд мероприятий был посвящен именно этому направлению. Участникам представили площадки для инвестиций, обсудили новые возможности для бизнеса, обсудили кредитные продукты, льготы и преференции, рассказал председатель Могилевского райисполкома Дмитрий Мудрогелов.
8: Я всегда говорю, что это, наверное, не только цель должна быть привлечение инвестиций в экономику, хотя это, конечно, это главенствующее, но это прекрасная площадка для общения. Это прекрасная площадка для налаживания новых контактов и новых коммерческих связей. Ну и, конечно, это прекрасный повод еще раз встретить своих друзей, своих побратимов для того, чтобы наметить новые пути для развития.
4: С каждым годом, отмечают организаторы, форум прирастает и участниками, и заинтересованными партнерами. За 8 лет существования он стал не просто одним из ключевых событий района и востребованной международной площадкой для делового общения, но и настоящей визитной карточкой Могилевского района.
3: Местное время.
0: Белорусского государственного знака качества удостоена продукция могилевского предприятия «Ольса». В частности, это садовые качели «Александрия». За последние 5 лет производство и продажи продукции этого предприятия выросли в 4 раза. Доля экспорта превысила 80%, а география поставок охватила все страны СНГ. Об этом журналисты узнали в рамках большого пресс-тура по предприятиям, продукция которых удостоена знака качества. Подробнее расскажет Елена Бубликова.
9: Одним из участников медиамаршрута стало могилевское предприятие «Ольса». Здесь выпускают садовые качели, востребованные в Беларуси и за рубежом, рассказала директор предприятия Екатерина Богданович.
10: Мы экспортируем свою продукцию порядка 10 стран. Конечно же, нашим основным партнером, основным рынком является рынок Российской Федерации, потому что вкусы нас, белорусов и наших соседей, конечно же, схожи. Это рынок Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана. Также мы работаем с Грузией, работаем с Монголией, налаживаем сотрудничество с странами дальней дуги.
9: Предприятие крепко стоит на ногах и легко адаптируется под клиента. Так недавно был открыт новый производственный корпус, который расположился на территории в 4500 квадратных метров. Корпус оснащен передовым оборудованием, которое позволяет производить до 7000 тонн готовой продукции ежегодно. Новый корпус стал ключевым элементом инвестиционного импортозамещающего проекта. Внедрение станков, лазерной резки листа и трубы позволило заменить ручной труд машинным, что существенно снизило трудоемкость операции и повысило производительность. К слову, ставку «Ольса» делает на использование материалов могилевских производителей. Ткани «Магатекса» для тентов качеля, москитной сетки из материалов предприятия «Лента». Для производства изделий используют уникальное оборудование, отмечает заместитель директора, главный инженер предприятия Дмитрий Клещук.
11: На предприятии у нас все уникальное оборудование, скажем так, специализируется для производства наших изделий. И даже есть оборудование, которое изготавливалось на заказ в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
9: Более 80% продукции предприятия идет на экспорт, поэтому получение государственного знака качества является важной оценкой работы предприятия и укрепляет доверие потребителей. На высокую государственную награду в этом году претендует свыше 260 наименований продукции более чем 150. 50 предприятий страны.
3: Местное время.
0: Всебелорусскому народному собранию в этом году исполняется 30 лет. За три десятка лет общественно-политический форум прошел путь до высшего органа народовласти. Заместитель генерального директора по идеологической работе и управлению персоналом предприятия «Лента» Янина Малахова – делегат 7-го Всебелорусского народного собрания. Она рассказала, что для нее было большой честью представлять молодежь Могилевской области.
12: Делегатом ВНС стала от общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». Конечно, для меня это большая честь. Было немного неожиданно, будучи таким молодым работником, представлять интересы не только своего предприятия, но и всей молодежи нашей Могилевской области. Впечатления от ВНС очень яркие, очень неоднозначные, потому что вживую никогда не видела президента, никогда не слышала вживую его речь. И однозначно все то, о чем говорилось на и первом, и втором заседании 7-го созыва, это очень яркие программы, те, которые должны понимать, знать каждый на своем месте, каждый выполняет свою роль. И однозначно то, о чем говорит президент и в своем послании, и те документы, которые были утверждены, они двигают нашу страну вперед, они созданы для того, чтобы наша страна улучшалась, форматировалась и в некое такое яркое цифровое пространство, и наше производство, и образование. Все создано для того, чтобы непосредственно жизнь каждого белоруса улучшалась на своем месте.
3: Местное время.
0: Месячник по наведению порядка пройдет в Могилеве с 5 октября по 6 ноября. Соответствующее решение принято в горисполкоме. В течение месяца в областном центре проведут уборку, благоустройство дворов, площадей, скверов, улиц, парков, зон отдыха и других объектов социально-бытового и культурного назначения, мемориальных комплексов, мест боевой славы и воинской славы. Наведут порядок и на территориях организации, независимо от формы собственности, строительных площадках, в промышленных зонах, гражданостроительных кооперативах, въездах во дворы, внутриквартальных проездах и других территориях. Запланирована ликвидация несанкционированных свалок, брошенных авто, восстановление нарушенного благоустройства в местах проведения раскопок, приведение в надлежащее состояние детского, игрового и спортивного оборудования на дворовых территориях многоквартирной жилой застройки и на землях общего пользования.
3: Местное время.
0: Профсоюз помог уволившемуся работнику получить выплату на заготовку овощей. Приказ о ней был издан, когда мужчина еще работал и касался всех работников. Накануне, во время правового приема, к правовому инспектору труда обратился работник организации с просьбой о помощи. Он рассказал, что неделю назад уволился из организации по истечении срока контракта. Накануне мужчина узнал, что буквально на следующий день после его ухода работникам была произведена выплата на заготовку овощей и задался вопросом, должен ли был он получить ее. Председатель областной организации профсоюза Павел Жуйков рассказал о подробностях.
13: Связавшись с организацией, в которой работал мужчина, правовой инспектор труда выяснил обстоятельства произошедшего. Как оказалось, приказ об осуществлении выплаты на заготовку овощей был издан еще когда заявитель работал, и в нем четко прописано, что выплата осуществляется всем работникам. В данном случае тот факт, что мужчина на момент фактического осуществления выплаты уже не работал, не означает, что она ему не положена.
0: В организации согласились с доводами профсоюзного специалиста. В профсоюзе также пояснили, что законодательством Республики Беларусь не установлена обязательность выплаты на заготовку овощей. Однако она широко практикуется в организации. Порядок ее осуществления чаще всего прописывается в коллективном договоре. В данном документе или другом локальном правовом акте может быть предусмотрено оказание такой помощи и работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и бывшим работникам, пенсионерам.
3: Бобруйский район.
0: Агрогородок Михалёва ждет жителей и гостей Бобруйского района завтра, 26 сентября, на фестиваль-ярмарку «Дожинки-2026», пишет трибуна «Працы». Мероприятие начнется в 11:30 с возложения цветов к памятному знаку воинам и партизанам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. В полдень на уличной сценической площадке состоится торжественное открытие фестиваля и церемония чествования передовиков районного соревнования по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур. С 15 до 19:30 зрителей ждет праздничный концерт «Свято хлеба», «Працы» и «Песни». В течение дня в агрогородке Михалёва будут работать фестивальные площадки и выездная торговля, выставка продажи изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, тематические подворья сельхозорганизации района и лесхоза, дегустация продукции перерабатывающих предприятий Бобруйска, выставка «Бобруйщина-литературная», экспозиция сельхозтехники, обучающая площадка МЧС, спортивные соревнования и конкурсы. Кроме того, будет работать медицинский городок, завершится праздник дискотека и праздничным вечерним салютом. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
3: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
14: Наши хиты. Yeah.

0: Могилеве 7 часов.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении орденом матери. Об этом белты сообщили в пресс-службу главы государства. За рождение и воспитание 5 и более детей награды удостоены 239 жительниц всех областей и Минска. Это представительницы различных сфер деятельности. Около 600 школьников объединил форум школ мира Могилевщины. Об этом сообщили в областном центре творчества. Мероприятие прошло во второй раз под девизом «Вместе мы Беларусь». Участие приняли помощник президента и инспектор по Могилевской области Надежда Котковец, представители облсполкома и фонда мира. Школьники представили гуманитарные и патриотические проекты, миротворческие инициативы. Отдельной частью программы стала театрализованная постановка «Марыйка». Наиболее активным участникам вручили медали «Юный миротворец». Завершился форум возложения цветов у Вечного огня на площади Славы. Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка 2026» уже на следующей неделе будет принимать Могилев. Торжественное открытие фестиваля состоится 30 сентября в 14 часов в кинотеатре «Родина». В этот же день зрителей ожидает творческая встреча и мастер-класс по китайской анимации. Такое событие на фестивале проводится впервые. Впервые появится и номинация «Лучший аниматор анимационного фильма». Гостей также ждут мастер-классы, презентации и выставки, посвященные как традиционной рисованной и кукольной анимации, так и новым направлениям – искусственному интеллекту и виртуальной реальности. Главными площадками станут кинотеатры «Родина», «Космос» и «Червоная зорка», а показы охватят все районы Могилевской области. И в завершении. Физкультурно-оздоровительный праздник «Тропа здоровья» пройдет в Могилеве 29 сентября. Мероприятие, приуроченное ко дню пожилых людей, соберет на стадионе «Торпедо» более 200 участников, рассказали в горисполкоме. Участники посоревнуются в стрельбе из пневматической винтовки, дарте, фрисби, корнхоле, набиванию теннисного мяча, а также ряде дисциплин на меткость с использованием баскетбольного мяча. Спортивную программу праздника дополнят творческие выступления посетителей центров социального обслуживания населения. А в завершении дня всех ждет солдатская каша. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер западный, юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +12, +17. Сейчас в Могилеве +10.

0: Ну, как будто бы сегодня теплее, чем вчера, да? Вот она такая вот последняя пятница сентября по всем канонам осени. Хотя это и последний рабочий, значит, настроение с утра уже чемоданное от этого, бодрости, настроение больше, чем обычное рабочее утро. Ну и ко всем плюсам этого утра предлагаю еще и фон. Совсем скоро послушаем А-студио.
1: Я не могу без тебя.
0: Добавит энергии рейв. А еще из ваших динамиков Коста Ла Коста.
2: Верно, ты была права. Новые раны, хотя я не выбирал.
0: А тем временем Ира Александра, ваша компания, сменные хиты, с вас настроение, в общем, утро, что надо.
3: Радио Могилев.

Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.

0: заставляет мозг работать качественнее, активнее и очень его развивает. Но где ж ты побегаешь, когда рабочий день начался, да? Пришли за рабочие места, уселись и забыли вообще, как ходить. Так что не забывайте с периодичностью раз в час вставать с рабочего места и делать эдакие физкульт-минутки. Замените, кстати, на перекуры. Точнее, перекуры замените на физкульт-минутки и не путайте вот это вот, пожалуйста. Ну и можете побегать трусой до чайника, а потом к коллеге любименькой с печеньками и чайком. Вот это тоже будет очень хорошо.
1: Радио Могилев.

0: 25 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Временами небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +12, +17.
1: Наши хиты.

0: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

осуждение одинаково, приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: 7.46 последнего рабочего дня, и мы знаем, что самое крутое впереди, вечер пятницы, это выходные неизбежные, остается только дождаться. Вон на волне радио Могилев, из динамиков Ира Александрова, хиты, и большая просьба к вам, хватит спать, бодрого и доброго начала дня, настраиваемся на лучшее, на победы и воплощение в реальность всех планов. Доброго утра!
1: Новинка на радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал,

0: В Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Беларуси и Пакистану следует активизировать отношения в сфере экономики. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с председателем Сената Пакистана, передает Белта. Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем, хотя мы и так работаем неплохо. Но тот уровень политического взаимодействия, который у нас существует, и парламентского взаимодействия явно не соответствует тому экономическому уровню, который есть между Беларусью и Пакистаном, сказал Александр Лукашенко.
2: Последний раз встречаюсь с премьер-министром Пакистана, мы договорились о том, что в ближайшем будущем, особенно в этом и в следующем году, мы значительно интенсифицируем наши отношения в сфере экономики. Шахбаз очень глубоко погружен в наши отношения, но, откровенно вам скажу, хотелось, чтобы мы все делали вовремя. Очень важный вопрос налаживания финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе.
1: Беларусь и КНДР обсудили дальнейшие шаги по развитию двухсторонних отношений, сообщили Белта в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. Стороны уделили внимание вопросам открытия посольства Беларуси в Пхеньяне и дальнейшей работе совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Стороны договорились активизировать усилия по завершению работы над соглашением о безвизовых поездках для граждан двух стран. Событиям в мире. В Вашингтоне прошли исторические переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Это первый официальный визит китайского лидера в Белый дом за последние 11 лет, сообщает Белта. «У нас прошла отличная встреча», — сказал президент США Дональд Трамп журналистам. Главы двух стран провели сначала переговоры тет-а-тет, а потом в расширенном формате с участием должностных лиц. Накануне лидер КНДР заявил, что США и Китай необходимо сотрудничать, и призвал укреплять коммуникацию. Первая сельскохозяйственная ярмарка стартует в Могилеве уже завтра. Приобрести овощи и фрукты можно будет и в воскресенье. Торговля развернется на площадке возле Могилев аттракционов на проспекте Пушкинском. Время работы с 10 до 16 часов. На ярмарке предложат широкий выбор плодоовощной продукции. Также будут в продаже саженцы, удобрения, семена и другая продукция. И в завершении, только по 30 сентября в Золотой мечте скидки до 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирное изделие выгодно. Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, ветер западный, юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17, сейчас в Могилеве плюс 10.

0: стаканчика поработать. Но если это не про вас, тонко намекнула, что все зависит от нас самих. Так что расправляем плечи, резко выдыхаем все вот эти вот «не хочу» и «лень», и решительно беремся за дела, чтобы ничто не отвлекало от выходных. И пусть сегодня будет очень продуктивный и удачный день. Ну и плохо было бы еще и музыка для фона. Так что делайте громче, у нас ее много. Далее послушаем Делис Клявер.
1: Хочу спасибо тебе сказать за то, что сквозь суматоху дней.
0: А затем Бэби Рекса отметится в эфире. Ну и далее, может, под Андро и Мэри Гу вам захочется 2,5 минуты.

0: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
1: Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
2: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТ-банк.бай и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509 99 99.
1: МТ Банк.

0: радует, когда приходишь на работу, а там дорогие коллеги, все душки, любимки. Но, как оказалось, для вашей работы это не совсем хорошо. Представляете, ученые провели исследования, в результате которых выяснилось, что конфликты – это важный признак того, что работники погружены в командную работу и предлагают разные варианты решения проблемы. Более того, конфликты позволяют снять взаимное напряжение между коллегами, повысить уровень соревнования внутри компании, найти необычное решение поставленной задачи и тем самым увеличить эффективность команды. А компромиссы ни к чему не приводят и лишь откладывают решение проблемы на потом. Ну, здесь важно, говорят, разделять конфликты и личную неприязнь, которая вспыхивает между сотрудниками и действительно является контрпродуктивной. По мне, конфликты во время обсуждения какой-то рабочей проблемы и вызывают потом личную неприязнь. Согласитесь же, да? Какой-то замкнутый круг получается. В общем, если у вас все, как говорят ученые, ну, я рада за вас. Если вы за душевность и гармонию даже в решении рабочих процессов, давайте продолжать в том же духе. Так что, чтобы потом, да, приятнее на работу ходить было. Кстати, когда любимая волна фоном, мне кажется, еще приятнее на работу ходить. Делайте громче.
1: Радио Могилев.

0: 25 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Временами небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17.
1: Наши хиты.

0: Радио Могилев.
1: Ну что, пятый рабочий из пяти подкидывает дело. Иногда мы и сами себе их мастерски организовываем, да, на пустом месте, я бы даже сказала. Да и есть поговорка, под лежачий камень вода не течет, и нужно иногда покрутиться. Но когда оказывается, что все, что мы делали, это напрасная суета, конечно, становится немножечко обидно. Вот жизнь все-таки непредсказуемая штука. Но, несмотря на это, работает и народная мудрость. То, что вы ищете, тоже ищет вас. Помните это и знайте, ваше всегда будет с вами. Например, Радио Могилев. Что бы вы ни делали, мы всегда рядышком. За это вам и огромное спасибо.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.
3: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Могилеве. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eravota.by.

Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей

0: Приходите, чтобы почувствовать.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: Как утро начнет.
2: Что, просыпайтесь, все, кто еще не проснулся. Сами понимаете, доспать уже не получится, да и сонное состояние вряд ли хорошо скажется на работе. Это, само собой, повлечет уменьшение премиальных, да, не дай бог их отсутствие. Так что всем огонька, вдохновения. Кстати, ученые уверены, что если держать фоном любимую музыку, естественно, радио Могилев, да, то время ожидания окончания рабочего дня уменьшается, а настроение увеличивается. Вывод. Делаем громче и стараемся попадать в такт.

0: обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне на встрече с председателем Сената Пакистана предложил провести серьезную ревизию отношений двух стран, передает Белта. У меня к вам очень серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, чтобы мы в рамках межправкомиссии провели серьезную ревизию наших отношений, существующих проектов и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси, чтобы не было задержек в реализации этих проектов, сказал глава государства.
1: Хотел бы вас попросить, пользуясь случаем, чтобы вы передали самые добрые слова моего приветствия и пожелания здоровья Шахбазу и Навазу за все то, что они сделали для отношений с Белоруссией. И я очень надеюсь, что и в будущем мы сделаем немало. Будучи недавно дома у Наваза Шарифа, он предложил хороший вариант, и мы его абсолютно поддерживаем, у нас есть опыт соответствующий в этом плане, наладить тесное межрегиональное сотрудничество. Если сила и пожелания, работа парламентариев будут направлены в этом ключе, мы многое можем достигнуть в наших отношениях. Давайте воспользуемся моментом и решим все застарелые проблемы, которые у нас еще, к сожалению, существуют.
0: Беларусь подтвердила неизменную поддержку Кубы и готовность продолжать гуманитарную помощь. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на встрече с министром иностранных дел Кубы на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Белта. Белорусская сторона выразила серьезную озабоченность ситуацией, складывающейся вокруг Кубы, и отметила продолжение гуманитарной поддержки Гаваны со стороны Минска. В сентябре на остров была доставлена очередная партия гуманитарной помощи, включавшая сухое молоко и медикаменты, отметили в пресс-службе МИД. Юбилейный 35-й чемпионат Беларуси по баскетболу среди мужских команд стартует уже сегодня, сообщает в соцсети могилевской команды. В Могилеве Борисфен примет заметно улучшившихся в межсезонье гомельских рысей. Рыцари в прошлом розыгрыше стали бронзовыми призерами. Общегородские субботники пройдут в Могилеве 17 и 31 октября. Об этом сообщили в горисполкоме. Внимание будет уделяться наведению порядка во дворах, скверах, парках, зонах отдыха, на улицах и других объектах социально-бытового и культурного назначения, а также на территориях организации, строительных площадках, промышленных зонах и других территориях, благоустройству мемориальных комплексов, местах боевой и воинской славы. И в завершении только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашего осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, ветер западный, юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17, сейчас в Могилеве плюс 10.

Доброго осеннего утра. Не так солнечно, как хотелось бы, но по пятницам, мне кажется, невозможно ничем подиспортить настроение, разве что только начальник за 10 минут до конца рабочего дня придумает срочное дело. Но пусть сегодня такая участь вас обойдет стороной. В общем и целом, день намечается дивный. Юра Александрова сейчас готова снабжать вас хитами, подталкиваясь к великим свершениям. Доброго продолжения дня.

океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не

0: Я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509 99 99.
1: МТ Банк.

0: мечты. Всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары. От МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТ-банк Бай и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.

0: Ну что, 9.28 пятницы, хотелось бы субботы, но она будет, и это не обсуждается. А вообще, мне кажется, и сегодняшний день можно наполнить такой душевностью. Достаточно просто заварить любимый напиток и сходить в гости к вашей любимой коллеженьке с печеньками наперевес, да? Даже если это за соседний стол, неважно, важно сам процесс. Устройте пятиминутку вот такую приятную, и не забывайте, что над собственным настроением самому тоже нужно стараться работать. А еще иметь радиоприемник под боком, настроенный на любимую волну.
1: Радио «Могилев».

0: 25 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, временами небольшие дожди, ветер западный, юго-западный, местами порывистый, температура воздуха днем +12, +17.
1: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Могилеве. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eroboto.by.

0: шептали.
1: З вами Іра Олександрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Не пераоценивайте свои силы. Не варто браться за невырашальные задачи.
2: Телец.
1: Для вас теперь новое – это добро просенсованное и полепшенное старое.
2: Близняты.
1: Не варто браться за новые справы. Лепш займаться тем, что отрымливается легко и хутко.
2: Рак.
1: Гроши, уласность и здоровье – это те темы, которые вам треба будет просенсовать в ближайший час.
2: Лео.
1: Вам захочется отпочить и развеяться. Не отмовляйте себе в этом задовольнении.
2: Дева.
1: Не дозволяйте утягнуть себе у высветления относин. При этом вам не позбегнуть моральных страт.
2: Шали.
1: Каб день отрымался, зробите крок на сустрач по жаданням новокольных вас людей.
2: Скорпион.
1: Отпустите ситуацию, не узабавя, усе вырашится само по себе.
2: Стрелец.
1: Больше разумно будет утихомирить эмоции и не выявлять энтузиазм там, где нема належных умов.
2: Козярог.
1: Долго сумовать не доведется. З'явятся новые интересы, за якія прийдется позмагаться.
2: Водолей.
1: Подеи мало предказальные, але вы справитесь, бо находливости и оптимизму вам не займать.
2: Рыбы.
1: Не турбуйте себе глобальными планами и героичными намерами. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп на радио Могилёв.

0: Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
1: Новинка на радио Могилев.

завершение очередной час осени, и как бы усердно вы сейчас не работали, фон из хитов, мне кажется, никогда не помешает. Так вот, готовы и дальше делиться с вами лучшим, что только есть на радиопросторах. Именно поэтому нам с вами по пути, а после 12 в вашу компанию вольется Тина Павлова. Я же, Ира Александрова, прощаюсь и улетаю в выходные. Вы тоже там давайте быстренько заканчивайте и присоединяйтесь. Всех обняла, всем пока!

0: В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня работает в Логойском районе, сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Локация Амкадоры лес Маш. В центре внимания главы государства производство лесозаготовительной техники. Подробности в следующих выпусках новостей. Беларусь и Пакистану следует активизировать отношения в сфере экономики. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заявил на встрече с председателем Сената Пакистана, передает Белта. Еще один очень важный вопрос – налаживание нормального финансового обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами, подчеркнул Александр Лукашенко.
2: Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами. И во многом это зависит от той инфраструктуры, которая сегодня, платежной инфраструктуры, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны.
1: Музейный фонд Республики Беларусь пополнился уникальным историко-культурным артефактом, сообщает Ньюсбай. При поддержке Министерства культуры и отечественных меценатов в страну возвращен подлинный Слуцкий пояс. Сейчас шедевр качества находится на реставрации, а в следующем году его представят в постоянной экспозиции. О спорте. В Италии стартовал чемпионат мира по спортивной гимнастике 2026 года с участием белорусских спортсменов, сообщает Белта. В первый день планетарного форума состоялись квалификации в 5 дисциплинах. Наши акробаты успешно выступили в каждой из них. Всего главный старт сезона собрал в Италии 250 спортсменов из 30 стран. Белорусские акробаты выступают на чемпионате мира впервые за 5 лет. И в завершении в Могилеве установили советский таксофон. Яркая красная будка появилась в театральном сквере за драмтеатром и уже становится популярной локацией для фото. Пока аппарат настраивают, в начале следующей недели планируют подключить. Звонить с него можно будет по Bluetooth со смартфона. Сочетать ретро-стиль с цифровым комфортом. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. Временами дождей, ветер западный, юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +12, +17. Сейчас в Могилеве +11.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: 25 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Временами небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +12, +17.
1: Наши хиты.

Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает с рабочей поездкой Логойский район Минской области холдинг «Амкадор Лесмаш», сообщает Белта. Главе государства докладывают о производстве лесозаготовительной техники под полную потребность страны и развитие холдинга «Амкадор». Александр Лукашенко знакомится с производством и образцами производственных машин. Главе государства также на практике продемонстрирует работу комплекса машин. Продолжение темы. Сеять озимые сейчас надо мгновенно. Такую задачу поставил президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства поинтересовался, как идет сев озимых в Минской области. Доложено, что посеяно уже 70% от запланированных площадей. Завершить сев планирует 5 октября. Прежде чем про лес будем говорить, надо понимать, что сеять сейчас надо мгновенно. Не оперативно, не быстро, просто мгновенно, подчеркнул белорусский лидер. О происшествиях в регионе. 5 пожаров в Могилеве, Климовичах, Круглом, Краснопольском и Шкловском районах произошло за сутки в области. Не обошлось без гибели. Жертвой огня стал 56-летний житель Краснопольского района, сообщила официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Ольга Нехороших.
2: Сегодня, около 4 часов утра, служба МЧС от местных жителей поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в деревне Холмы Краснопольского района. Дом горел открытым пламенем. Соседи сообщили, что внутри может находиться 56-летний хозяин. Его без признаков жизни на полу в одной из комнат обнаружили спасатели. Поиск погибшего был затруднен обрушившимися конструкциями, высокой температурой и плотным задымлением. Огонь полностью уничтожил жилье.

профессиональные легкоатлеты, мастера спорта, участники Олимпийских игр и тысячи любителей бега. Старт и финиш всей дистанции у физкультурно-оздоровительного комплекса H2O. Здесь же развернется культурно-развлекательная программа. В программе марафона 6 дистанций на выбор. Подать заявку на участие необходимо до 26 сентября. Регистрация открыта для всех желающих. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, ветер западный, юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +12, +17. Сейчас в Могилеве +12.

У TikTok зараз вельмі популярная песня, якая літаральна захоплівае і рекомендации, і голову людей. Песня энергичная и под яе докладно хочется танцевать. Тиктокеры снимают кучу видео, где просто отчувать под гэтую песню, что аж хочется долучиться.

0: Покуль розвітуюся.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляю.
2: Радио «Могилев».

0: 25 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, временами небольшие дожди, ветер западный, юго-западный, местами порывистый, температура воздуха днем +12, +17.
1: Наши хиты.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Je ne connais pas ce soleil qui brûle les dunes sans fin. Je ne connais pas d'autre terre que celle qui m'a tendu la main.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность для страны производства современной отечественной лесозаготовительной техники. Об этом он заявил во время посещения предприятия «Амкадор Лесмаш» в Лугойском районе, передает Белта. Глава государства отметил, что без соответствующей техники в лесу работать в современных условиях невозможно. Уже топором или пилой «Дружба-2» никто не работает и не надо. Поэтому без ваших харвестеров-фарвайдеров мы ничего там сделать не сможем, сказал он. Продолжение темы. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит напряженные задачи для лесной отрасли. Это касается как выпуска необходимых машин и оборудования, так и лесозаготовительных и производственных востребователей на внешних рынках продукции из дерева, передает Белта. Надо торопиться, надо делать быстрее и ни в коем случае не расслабляться, потому что вы быстрее займете рынки, которые освобождаются. А в Беларуси надо однозначно усиливать заготовку леса, подчеркнул белорусский лидер. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Казахстана в связи с гибелью казахстанских военнослужащих при исполнении службы обязанностей в Магистанской области. Об этом Белта сообщили пресс-службу белорусского лидера. Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелавших скорее выздоровления пострадавшим. Клечевские спасатели помогли женщине вернуться домой. Об этом сообщил официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Ольга Нехороших. Женщина была в лесу вместе с мужем, увлеклась сбором грибов, заблудилась и не смогла найти дорогу обратно.
2: Вчера днем супруги приехали на автомобиле в лес вблизи деревни Ядреная Слобода Клечевского района для сбора грибов. Увлеченные поисками, они разошлись в разные стороны. Взволнованная женщина позвонила мужу и сообщила, что заблудилась. Мужчина обратился за помощью к спасателям. В поисках участвовала 10 человек и 5 единиц техники. От МЧС привлекалось 8 человек и 4 единицы техники. Через 3 часа потерявшаяся грибница была найдена в лесу работниками МЧС. Она не пострадала и в медицинской помощи не нуждалась.
1: Первая сельскохозяйственная ярмарка стартует в Могилеве уже завтра. Приобрести овощи и фрукты можно будет и в воскресенье. Торговля развернется на площадке возле Могилев аттракционов на проспекте Пушкинском. Время работы с 10 до 16 часов. На ярмарке предложат широкий выбор плодово-овощной продукции. Также будут в продаже саженцы, удобрения, семена и другая продукция. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дождей, ветер западный, юго-восточный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17, сейчас в Могилеве плюс 13.
3: Согласитесь, что большинство из нас с нетерпением ждут пятницу еще с прошлой пятницы. Рабочая неделя практически позади, а впереди два долгожданных выходных. Вообще, кстати, если погуглить приметы про пятницу, налицо некоторый парадокс. Люди пятницы имеют прекрасное логическое мышление, говорится там. Но при этом, смотрите, пятница считается женским днем недели. Что ж, тогда вполне логично будет пожелать вам доброго дня. С этой минуты у микрофона Тина Павлова.

0: Рюкзак собрали, карту загрузили, Османову включили. Поехали!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радиопередача «Поехали» и я, ее ведущая, главная по путешествиям на радио Могилев, Анна Османова. Сегодня наш маршрут лежит на юго-запад Могилевщины, в Осиповичский район, где деревянные костелы стоят среди вековых валунов, а дома строят в благодарность родителям. Вы готовы? Тогда поехали!
2: Здравствуйте, Анна. Осиповичский район раскинулся в пределах Центрально-Березинской равнины. В эпоху Киевской Руси эта территория входила в Свислочское княжество, впервые упомянутое в летописях в 1256 году, а с 14 века в составе Великого княжества Литовского.
1: Верно, Алиса. А сам город Осиповичи ведет отсчет с 17 ноября 1872 года, когда построили станцию Либаво-Раменской железной дороги. Но начну я, как всегда, с места, которое трудно забыть. В деревне Казимирово посреди кладбища стоит костел святого Юзефа, деревянный, построенный в 1903 году.
2: Подходишь, а вокруг тишина и камни. Надписи на кладбищенских валунах сделаны на польском языке и говорят о 200-летней истории. Камень – материал прочный, так что даже сегодня можно прочитать высеченный текст.
1: И там есть символ, который в православии не встретишь – череп, а снизу скрещенные кости. Он напоминает о смерти. Человек вечно не живет и должен думать не о теле, а о душе. Мрачновато, но честно. Пускают туда два раза в год – на Радуницу, 9 воскресенье после Пасхи, и 2 ноября, в день поминовения усопших. Жителей в Казимирове осталось совсем мало, но в эти дни костел открыт.
2: Анна, а ведь есть в районе дом, который построили в подарок. В Свислочи, на улице, что раньше называлась Минской, стоит дом Яцко, 1911 год.
1: О, это не просто дом, а благодарственное письмо в кирпиче. Базиль Яцко получил его от взрослых детей в знак признательности за то, что вывели их в люди. Двое сыновей стали офицерами Российской империи, а дочь – профессором медицины. Вот это я понимаю, подарок к празднику. И кирпич, говорят, не абы какой, из Бобруйска, со знаменитого завода Розенберга.
2: Место выбрали бойкое. Улица вела от торговой площади на север, рядом ответвлялась Бобруйская. По ней ездили к мосту через Свислоч. В облике – черты модерна, особенно в оформлении оконных проемов.
1: Потом, правда, в доме успели пожить священник, военкомат, отдел внутренних дел, военный гарнизон и даже немецкая комендатура. А сейчас это магазин. И что забавно, отапливается котлом, установленным еще при постройке дома. Костел пережил две войны, три власти и, надеюсь, переживет нас всех.
2: Вот мой итог. Осиповичский район – это интересно. Деревянный костел с черепом на камне, дом благодарность и дубы, которые старше многих государств. Стоит заехать, хотя бы ради того, чтобы прочитать надписи на валунах. А нам пора. До встречи через неделю. Пока.
0: Хотите с нами? Каждую пятницу на радио Могилев. Поехали!

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Вот кто-то считает осень самой романтичной порой года, когда листва приобретает красивые оттенки, по окнам барабанит дождь, а другие не разделяют этой точки зрения, потому что осень — это, как ни крути, пора тяжелой работы и уборки урожая. Но, как бы там ни было, это время года, как и все остальные, по-своему прекрасно. Вы, кстати, знаете, что до 18 века на территории Российской империи осень официально начиналась с 23 сентября и продолжалась по 25 декабря включительно. Так что по старинному календарю, друзья, у нас только второй осенний день сегодня наступил. Но вот какие погоды он нам готовит, я предлагаю послушать прямо сейчас.
1: 25 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, временами небольшие дожди, ветер западный, юго-западный, местами порывистый, температура воздуха днем +12, +17.
2: Наши хиты.

радио «Могилев». Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
1: Если я вам сейчас скажу, что часики-то тикают, да, на часах 12.51, и ничего удивительного, сегодня, 25 сентября, отмечается День тикающих часов. А еще в эту пятницу можно погулять на праздновании Всемирного дня легких, подышать воздухом, и, конечно же, не забудьте поздравить знакомых, да и незнакомых аптекарей со Всемирным днем фармацевта. А еще сегодня Всемирный день мечты. Вот обычно к мечтам рекомендуют идти, ну, или хотя бы лежать в их направлении. Ну, а я же пожелаю, чтобы ваши мечты исполнялись, а на их месте обязательно появлялись новые.

0: впереди пролетал.
1: В Могилеве 13 часов.
2: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит напряженные задачи для лесной отрасли. Это касается как выпуска необходимых машин и оборудования, так и лесозаготовки, производства востребованной на внешних рынках продукции из дерева. Об этом он заявил в Логойском районе во время посещения мероприятия «Амкадор Лесмаш», передает Белта. «Надо торопиться, надо делать быстрее, ни в коем случае не расслабляться, потому что вы быстрее займете рынки, которые освобождаются. Тем более у нас же люди хотят работать. У нас люди трудяги, они всегда отреагируют. Надо только с ними разговаривать, объяснять и, естественно, платить», подчеркнул белорусский лидер. Картофель в Беларуси убрали с 43% запланированных площадей, сообщили Белта в пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия. По оперативным данным, картофель убран с 43% площадей страны. Накопано картофеля 317 тысяч тонн. Так, в Могилевской области является лидером, накопав 86 тысяч тонн. Когда в Беларуси включат отопление, напомнили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, пишет СББАЙ. В первую очередь тепло подают в детские сады, школы, больницы, соцучреждения, спорткомплексы, музеи, архивы, библиотеки и гостиницы при среднесуточной температуре плюс 10 градусов и ниже. Затем при температуре плюс 8 градусов и ниже подключают жилой фонд, общежития и учреждения образования, а в последнюю очередь общественные и административные здания. Ждать либо объели, это синоптики рассказали, когда в Беларусь вернется тепло до плюс 21 градуса. Как сообщили Белта в Белгидромете, после недели ненасытных циклонов впереди нас ждет неделя тихой осенней погоды на фоне антициклона, по периферии которой будет поступать более теплый воздух. По словам синоптиков, в конце сентября есть вероятность наступления бабьего лета. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснением.

0: 15. Новости!
1: Привет, Мопед! Слушай и поздравляю! Поздравляю и слушай!
0: Кто-то жует на работе бутерброд, а кто-то задувает свечи на именинном торте. А может быть, вы настолько увлеклись трудовыми подвигами, что забыли обо всем на свете? Отвлекайтесь. «Привет в обед» стартовал на радио Могилев. И прямо сейчас у вас есть возможность и поздравить именинников, и передать приветы друзьям, и пожелать приятного аппетита коллегам. Главное, присоединяйтесь. Ваши сообщения, как всегда, жду на короткий номер 9940, а также в наш студийный вайбер 5686-176, код 44.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев. Музей имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.
1: Наши хиты.

я с удовольствием приступаю к тому, чтобы зачитывать ваши послания. И начнем мы с привета коллегам Лене, Виктории, напарнице Юльки и Марише Захаровой. Большущий привет от Иришки. Вот я сразу говорю, что такие приветы, они не просто помогают скоротать обеденный перерыв, они еще и поддерживают правильный рабочий дух. Поэтому берите пример, друзья, и коллегам передавайте побольше приветов. Дальше у нас традиционный теплый привет лучшему папе и мужу Валерию. Мы соскучились, ждем тебя все вместе, любим всем сердцем, обнимаем и целуем крепко-крепко, пишут ваши девчонки. Дальше у нас есть поздравления. Здравствуйте, Радио Могилев, и вам доброго дня. Коллектив предприятия Техпром из города Осиповичи поздравляет Руслана Будько с днем рождения. Желают вам, Руслан, оптимизма, позитива, творчества, вдохновения, интересных событий в жизни, приятного общения, любви и радости. Пусть все складывается самым лучшим образом и всегда сопутствует удача. Мы с удовольствием подхватываем поздравления в ваш адрес, Руслан. Пожелаем вам исполнения

всех желаний, мечтаний, конечно же, здоровья крепкого и всего только самого наилучшего от всей души пожелаем. Ну а всем остальным, друзья, я напомню, привет в обед, уже в эфире. Если у вас есть желание кому-то поднять настроение в этот осенний день, поделиться своим теплом, может быть, похвастаться предстоящими выходными или планами поделиться, обязательно пишите. Короткий номер для смс 9940 и наш студийный вайбер 56 86 176, код 44.

Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17.
1: Наши хиты.

Очередная порция ваших приветов, и мы начнем с поздравления. Любимую сестричку Марию Журавлеву поздравляет сестра Ольга, желает вам всего только самого доброго, счастья, женского, любви, финансового благополучия. Пишет, что вы лучшая сестричка, и она вас очень сильно любит. И мы, Мария, с удовольствием присоединяемся к поздравлению. Пожелаем вам, конечно же, здоровья, счастья, благополучия во всех сферах жизни и всего только самого наилучшего вам от всей души. Дальше передаю привет моему любимому радио. Спасибо большое. А еще Аня нас просит передать привет мужу Олегу. Хорошего рабочего дня желает она вам и пишет, что очень сильно вас любит.

0: И это правильно. Мужьям нужно тоже, знаете, как можно чаще про это говорить, потому что мужчины, между нами говоря, любят комплименты и вот эти вот все нежности тоже любят. Просто они не все в этом признаются, но им очень приятно. И еще одно сообщение. Привет коллегам Юрию Петровичу, Максиму и Олюшке. Держитесь, скоро и у нас будет обед, пишет Светлана. Не судя по тому, что на часах 13:35, Светлана, осталось уже недолго, поэтому я вам заранее чуть-чуть, но пожелаю приятного аппетита.
1: Привет в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Как всегда, этот час пролетает с какой-то космической просто скоростью. Что же происходит? А я знаю, наверное, ответ на этот вопрос. И происходит просто смена, вернее, не смена, а обмен хорошим настроением, вашим и нашим. И вот это все как будто бы ускоряет ход времени. 13:48 на часах. И надо сказать, что привет в обед завершается, но у меня есть еще несколько сообщений, которые я с огромным удовольствием озвучу. Тина, передайте, пожалуйста, привет всем слушателям и пожелайте нам всем хорошей погоды. Ваш слушатель из Осиповичей. С удовольствием! Пусть над Осиповичами сияет солнце, и везде к нам в Беларусь наконец-то придет долгожданное бабье лето. И еще одно послание от нашей постоянной слушательницы Валентины. Здравствуйте, уважаемая Тина. Оказывается, сегодня день мечты? Да. А потому пусть все мечты всех людей сбываются. Очень уж хочется всех благ, и спасибо за хорошую музыку. И вам, Валентина, большое спасибо за теплое сообщение и за то, что вы с нами в одной компании проводите эту замечательную пятницу. На этом, собственно, мы завершаем, но я напомню, поскольку сегодня пятница, значит, вечером вас точно ждет целый двухчасовой обмен сообщениями и хорошим настроением в программе «Двухкассетник». После 19 часов обязательно будет вас ждать. Ну а пока я тоже возьму небольшой обеденный перерыв. Мы с вами обязательно услышимся после 15:00.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Videobel.by.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Сеть «Азимая» сейчас надо мгновенно. Такую задачу президент Беларуси Александр Лукашенко поставил во время рабочей поездки в Логойский район на предприятие «Амкадор-Лесмаш». Глава государства поинтересовался, как идет сеть «Азимых» в Минской области. Доложено, что посеяно уже 70% от запланированных площадей. Завершить сеть планируют к 5 октября.
2: Прежде чем про лес будем говорить, надо понимать, что сеять сейчас надо мгновенно. Не оперативно, не быстро, просто мгновенно. У нас, неделя, наверное, в запасе есть такая теплая, когда семена могут произрастать, давать всходы. Больше нет. Я все понимаю, что тут циклоны, дожди и так далее, но весной мы ничего не объясним.
1: Земельные и лесные ресурсы очень важны для Беларуси. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Логойский район, где посетил производство лесозаготовительной техники, передает Белта. «Я смотрю, нам на многих полях надо что-то вырубать, убирать, выдергивать пни, обрабатывать почву. Надо больше заниматься мелиорацией, культуртехникой, чтобы возвращать земли к жизни», — сказал президент. Он обратил внимание, что цены на продовольствие в мире серьезно растут, и для Беларуси, которая его производит с избытком и экспортирует, это хорошо. Для того, чтобы продовольствие иметь, надо земли и технологии, подчеркнул президент. Александр Лукашенко еще раз напомнил о задаче по совершенствованию технологической и организационной управляемости в крупных объединенных сельхозорганизациях, передает Белта. Поручение данной главе администрации президента Дмитрию Крутому и помощнику президента инспектору по Могилевской области Надежде Катковец. Недели ранее глава государства посетил Давиадагро в Шкловском районе, которое было укрупнено. К нему добавили 4 соседние организации. Президент отметил, что в объединенном хозяйстве даже начальника участка нет, а территория

планы выстраивать управленческие процессы. Глава государства подчеркнул, что наводит порядок в этом вопросе на примере Шкловского района, чтобы показать остальным, как надо делать. Увод лицензирования импорта яблок на 6 месяцев прокомментировали в «Март», передает Билт. А начальник управления международного сотрудничества «Марта» Максим Прудников отметил, что мера принята для защиты внутреннего рынка и обеспечения потребителей качественной белорусской продукции по доступным ценам. Лицензии будут выдавать в «Март» по согласованию с Минсельхозпродом. Отказ возможен, если есть возможность использовать или приобрести белорусские яблоки, аналогичные ввозимым. Мера не распространяется на транзитные перевозки, товары из стран ЕС с сертификатом и товары в рамках иностранных. И в завершении общегородские субботники пройдут в Могилеве 17 и 31 октября. Об этом сообщили в горосполкоме. Внимание будет уделяться наведению порядка во дворах, скверах, парках, зонах отдыха, на улицах, площадях города и других объектах социально-бытового и культурного назначения, а также на территориях организаций, строительных площадках, промышленных зонах и других территориях, благоустройству мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман и ветер юго-западный и южный. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +12, +17. Сейчас в Могилеве +15.

Я на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +12, +17.
1: Наши хиты.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Наши хиты.

0: с ним просто друзья. И я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность для страны производства современной отечественной лесозаготовительной техники. Об этом он заявил во время

0: можно. Уже топором или пилой «Дружба-2» никто не работает и не надо. Поэтому без ваших харвестеров, фарвардеров ничего мы там сделать не сможем, сказал он. Президент подчеркнул, что важно и далее работать над повышением качества продукции как линейки лесозаготовительной техники, так и продукции холдинга «Амкадор» в целом.
1: Нам надо, как машиностроительной стране, поработать над качеством. Я очень рассчитываю, что ты толкнешь «Амкадор» не вниз, а вверх, и результат мы будем иметь. Мы наработаем на экспорт, и у нас есть куда двигаться.
2: Есть.
1: Надо помогать россиянам в лесу. Мужики, надо торопиться, надо делать быстрее. Такого периода, сложного, тяжелого, но в то же время выгодного для нас, больше в истории Беларуси в обозримом будущем не будет. Поэтому надо торопиться. Ни в коем случае не расслабляться. Почему? Потому что вы быстрее займете рынки, которые сегодня освобождаются. А в Беларуси нам надо однозначно усиливать заготовку леса. Нам надо быстрее идти.
0: Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения в Логойском районе предприятия «Амкадор Лесмаш», производящего лесозаготовительную технику, напомнил о задачах, которые стоят перед холдингом, передает Белта. При направлении на «Амкадор» нового руководителя Александр Лукашенко ставил задачи по выбору предприятия из сложившегося затруднительного положения, развитию производства и более активной работе на внешних рынках. За год в этом направлении немало сделано, но впереди еще много работы. Говоря о нынешних задачах Александра Ефимова, президент сказал: «Ты должен осуществить прорыв на этом фронте, а дальше мы будем смотреть, что с тобой делать в плане карьерных перспектив». Агрометеорологи прогнозируют улучшение условий для проведения полевых работ на следующей неделе, сообщили Белта в Белгидромете. Дождливая погода ухудшила условия для уборки кукурузы, картофеля и корнеплодов. Прошедшие интенсивные дожди в северо-восточной половине вызвали переувлажнение почвы. Проведение обработки почвы и сев озимых зерновых культур на полях сильным увлажнением затруднено, отметили в Белгидромете. На предстоящей неделе, по мере прекращения дождей, условия для проведения полевых работ улучшатся. И в завершение, гостей, участников международного фестиваля анимационных фильмов «Анимаевка» ждет серия мастер-классов от топовых режиссеров и экспертов. Форум пройдет в Могилеве с 30 сентября по 2 октября. Откроет программу мастер-класс «Кто твой герой?» российского режиссера Сергея Струсовского. В этот же день народный мастер Ирина Кухтина научит создавать оберег «Берегиня». 1 октября режиссер Елена Турова расскажет о звуковом оформлении анимации. Китайский режиссер Чин Си презентует искусство бумажной анимации. 2 октября Сергей Капков раскроет секреты сценариев, а Сергей Струсовский покажет, как использовать искусственный интеллект. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман и ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 16.
3: День продолжается. На улице для конца сентября вполне по-осеннему, но если вы вдруг собрались прямо сейчас погружаться в сезонную хандру, отложите, пожалуйста, это дело на неопределенный срок. Вот только что в новостях нам рассказывали. Погоды нам вроде бы обещают отличные, там до плюс 20 и даже без осадков. Такое вот бабье лето 2.0. Я не берусь предсказывать, долго ли оно продолжится, но с удовольствием пожелаю вам хорошего дня, продуктивной работы и вкусного согревающего кофе от меня персонально.

Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: кучу, но чем больше с собой боремся, тем почему-то хуже получается. И поэтому, если вы сейчас решаете, дописывать ли еще один документ или уже с чистой совестью посмотреть в окно, я вам подскажу. Истинный путь – не сражаться с реальностью, а мягенько ее обнимать, как теплый пледик. То есть в окно можно посмотреть, выдохнуть, немножечко дать себе хотя бы 5 минут отдыха, и уже тогда, собственно, можно спокойно доделать все, что осталось. Кстати, в японской традиции пятница считается лучшим днем для начала новых дел. Может быть, это сейчас был знак для поиска, ну, например, какого-нибудь интересного хобби на предстоящие выходные. Ну, а мы вам пока про погоду расскажем.
1: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17. В воскресенье кратковременные дожди. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 13, плюс 18. В понедельник преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 14, плюс 19. Данные о погоде предоставил Могилев в облгидромет.
2: Наши хиты.

топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: знаете, чем ближе вечер пятницы, тем больше, наверное, чувствуется усталость, и как будто бы сил уже больше нет. Но тут важно помнить, идеальных дней, в принципе, не бывает, но бывают дни, которые мы можем завершить с легким сердцем. Поэтому пусть ваш день будет теплым, планы ясными, ну а чай крепким. Отличного настроения и до встречи в следующем часе.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

0: поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Наши хиты.

0: Могилеве 6 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит напряженные задачи для лесной отрасли. Это касается как выпуска необходимых машин и оборудования, так и лесозаготовки, производства, востребованные на внешних рынках продукции из дерева. Об этом он заявил в Логойском районе во время посещения предприятия «Амкадор Лесмаш», передает Билта. «Надо торопиться, надо делать быстрее, ни в коем случае не расслабляться, потому что вы быстрее займете рынки, которые освобождаются. А в Беларуси надо однозначно

0: Беларусь и Россия выстраивают бесшовные цифровые сервисы для граждан. В Витебске проходит совместное заседание коллегии Министерств труда и социальной защиты двух стран, передает Билд. А стороны представят опыт цифровизации социальных услуг и обсудят реализацию положения договора о создании союзного государства на 2024-2026 годы. Министр труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лобович отметил, что системы должны работать на упрощение оказания услуг людям. Министр труда России Антон Котяков подчеркнул, что подходы к реализации социальной политики во двух странах схожи, в первую очередь ориентированность на человека. Происшествием смертельное отравление грибами. 39-летний житель Краснополья набрал в лесу грибов, пообедал, а уже вечером почувствовал резкое ухудшение состояния. Начались боли в животе, тошнота, рвота, диарея, общая слабость. Скорая помощь доставила его в районную больницу, а после перевели в Могилевскую клиническую. Однако спасти пациента не удалось. На седьмой день после употребления грибов он скончался. Проводилась судмедэкспертиза для установления точной причины смерти, рассказала государственный медицинский судебный эксперт Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Анастасия Морозова.
1: Проведено судебно-медицинское исследование трупа. Изучены медицинские документы, в том числе данные исследования Национальной антидопинговой лаборатории, где в биоматериале умершего обнаружены крайне опасные пептиды, которые содержатся в бледной и белой поганках, галерине окаймленной, разновидностях лепиотов. Согласно заключению эксперта, смерть мужчины наступила от острого перорального отравления, осложненного развитием синдрома полиорганной недостаточности. Напоминаем, отравление грибами очень опасно. При первых признаках отравления необходимо обращаться за медицинской помощью.
0: И в завершение праздник 19 века с грандиозным балом и концертами пройдет в жилищах Кировского района. Уже завтра здесь развернется Вероснёвский фест. Главным событием фестиваля станет бал. В жилище съедутся около 500 танцоров со всей страны. Они закружатся в вальсе, спляшут польку и кадриль. Во дворце и на площадках под открытым небом пройдут концерты классической музыки. Гала-концерт дадут артисты Большого театра Беларуси. Будут работать торговые ряды. Свои изделия представят ремесленники из разных уголков Беларуси. Будет много фудкортов и фотозон. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. Днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 17.
2: 25 сентября. Сегодня уже практически завершается, и мне кажется, что вот сегодняшний день это была бы идеальная декорация для наступающего октября. Ну, вот так солнечно, прохладно, хорошо, листья кружат. В домах скоро станет теплее, гардероб уже стал уютнее, и напитки в прямом смысле горячее. И совсем скоро, да, мы окажемся с вами прямо в эпицентре осени, а она бывает разная, в том числе и пасмурная, такую, которую мы пережили всю эту неделю. И тут, конечно, важно не поймать вот эту пресловутую хандру. Ну, а лучший способ приободриться и приободрить – это, конечно, объятия. Посему предлагаю ни при каких обстоятельствах не отчаиваться, держать хвост пистолетом, а родных и близких на расстоянии вытянутой руки. Шлю вам мои виртуальные обнимашки. Тина Павлова, до сих пор у микрофона. Всем тепла!

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Могилеве. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eработа.бай.

0: Если вы когда-нибудь кормили белку с руки орехами, да и в целом за ними наблюдали, то вам будет интересен и полезен факт, что белки, оказывается, запоминают до 10 тысяч мест, где они прячут свои орехи. Мне кажется, вот именно оттуда и берется вот это многозначительное выражение мордочки, с которой они смотрят на вас, когда вы им протягиваете орех. Явно они знают что-то, чего не знаем мы. И мне кажется, что, может быть, стоит последовать их примеру и спрятать для себя что-нибудь приятное, ну, допустим, на завтра. Например, шоколадку куда-нибудь положите себе в полочку, забудьте про нее на пару дней, а потом в понедельник придете на работу, откроете шуфляночку, а там вас ждет приятный сюрприз. Ну, согласитесь, что приятно. Мне кажется, вот такой сюрприз для себя послезавтрашнего, послепослезавтрашнего, это лучший антидепрессант в осеннюю погоду.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17.
2: Наши хиты.

мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: к машиностроительной стране поработать над качеством. Я очень рассчитываю, что ты толкнешь Амкадор не вниз, а вверх, и результат мы будем иметь. На работу на экспорт. И у нас есть куда двигаться. Надо помогать россиянам в лесу. Мужики, надо торопиться, надо делать быстрее. Такого периода, сложного, тяжелого, но в то же время выгодного для нас, больше в истории Беларуси в обозримом будущем не будет. Поэтому надо торопиться. Ни в коем случае не расслабляться. Почему? Потому что вы быстрее займете рынки, которые сегодня освобождаются. А в Беларуси нам надо однозначно усиливать заготовку леса. Нам надо быстрее идти.
1: Если производство современной отечественной техники является стратегическим приоритетом, то предстоящая выставка «Иннопром Беларусь» становится практической площадкой, где этот приоритет обретает конкретные формы и международные измерения. Минск готовится во второй раз принять международную промышленную выставку, где обещают больше инноваций, новых участников и расширенную экспозицию. Замминистра промышленности Леонид Рыжковский рассказал в интервью журналистам, что белорусская площадка уже сформирована. На открытой площадке представят новинки техники от МАЗ, БелАЗ и МТЗ, включая самосвалы на альтернативном топливе и дистанционное управление. В прошлом году выставку посетили 14 тысяч человек из 24 стран. В этом году участие подтвердили делегации из Камбоджи, Ирана, Никарагуа, Зимбабве, Кубы, Мьянмы и Венесуэлы, а также 35 российских регионов. Таким образом, предстоящая выставка становится индикатором устойчивости белорусской экономики и ее способности выстраивать прагматичные связи в многополярном мире. Ожидаемый рост числа участников и акцент на инновациях подтверждают курс на технологическую модернизацию и углубление кооперации с дружественными странами. Пока белорусская промышленность готовится показать на Иннопроме технику, созданную для строительства и созидания, Латвия использует тяжелую строительную технику для возведения оборонительных укреплений на границе с Белоруссией. Страна-соседка стянула в приграничную полосу Латгалии инженерное подразделение национальных вооруженных сил и тяжелую строительную технику. Вдоль рубежей ускоренными темпами возводятся противотанковые рвы, выставляются ряды бетонных надолбов и так называемых зубов дракона, а также готовятся скрытые опорные пункты для пехоты. Эти меры – часть масштаба доктрины Балтийской линии обороны, которую Рига реализует совместно с соседями по НАТО, пишет Ньюсбай. При этом латвийские власти не скрывают, что проект требует гигантских вливаний, из-за чего страны Балтии уже запросили у Еврокомиссии финансовую помощь в 500 миллионов евро. Если милитаризация приграничных территорий и строительство Балтийской линии обороны символизирует рост геополитической напряженности, то ситуация на топливном рынке Европы показывает, как эта напряженность отражается на кошельках обычных граждан. В Словакии цены на автомобильное топливо достигли исторического максимума. Об этом на своем сайте сообщило Национальное статистическое управление Словакии. Дизельное топливо на словацких АЗС продается в среднем по цене 1 евро 95 центов за литр. За год его стоимость выросла более чем на 30%. Бензин в стране за год подорожал на 21%. Европейские автомобилисты сегодня тратят на дизельное топливо примерно на 40% больше, чем в начале года. Рост цен связан с перебоями в поставках нефти через Ормузский пролив и проблемами с поставками с российских НПЗ. По сути, не случайно президент Беларуси Александр Лукашенко говорит о выгодном для нас периоде, который надо не упустить. И Иннопром Беларусь подтверждает, страна торопится занять рынки и нарастить экспорт. Латвия в это же время торопится укрепить границу, а Словакия фиксирует исторический максимум цен на топливо. Три скорости, три стратегии. Использовать момент, законсервировать страх, заплатить за чужие решения. История покажет, кто был мудрее.
2: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
3: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Очередной рабочий час практически позади, и мы еще немножечко ближе к выходным. И готовы продолжать нашу миссию, быть рядом и создавать для вас теплую атмосферу. В ближайшие 2 часа мы с вами не расстанемся, вас ждет Global Hit. Ну а дальше с 19 до 21 часа традиционный пятничный двухкассетник уже в компании Олеси Маскиной. Оставайтесь на связи.
1: Радио Могилев.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: рассвета. В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит напряженные задачи для лесной отрасли. Это касается как выпуска необходимых машин и оборудования, так и лесозаготовки, производства востребованной на внешних рынках продукции из дерева. Об этом он заявил в Логойском районе во время посещения предприятия «Амкадор Лесмаш», передает Билта. «Надо торопиться, надо делать быстрее, ни в коем случае не расслабляться, потому что вы быстрее займете рынки, которые освобождаются. А в Беларуси надо однозначно усиливать заготовку леса», подчеркнул белорусский лидер. «Надо делать быстро и работать столько, сколько надо». Говоря про востребованность продукции лесной отрасли, он привел в пример, в том числе, сотрудничество с Оманом.
2: «Мои переговоры с азиатскими странами, Оман, приводим пример, сразу ставит вопрос: а вот мебель, лес там и прочая бумага. Нам надо быстрее идти. Они тут будут, знаешь, договорились, мы завтра, послезавтра. Ну, я знаю, как это бывает. Слушайте, мужики, вы мне не рассказывайте по наращиванию мощности, по объему переработки. Это будет, как сейчас Мерседес в Германии. Надо поработать на 5 часов в неделю больше. Надо делать быстро и работать столько, сколько надо. Тем более у нас же люди хотят работать. У нас люди трудяги, послушные. Они всегда отреагируют. Только надо с ними разговаривать и объяснять. Ну, естественно, платить. Вижу, что тут неплохая заработная плата. Для районного центра это вообще заоблачное. Мы когда-то $500 мечтали, они уже больше 1000 здесь получают. Средняя зарплата. Прекрасная заработная плата.
1: Военнослужащие вооруженных сил Беларуси отправились в Россию для участия в совместных учениях Организации договора о коллективной безопасности. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Белорусские военнослужащие прибудут на один из российских полигонов, где пройдет командно-штабное учение с воинскими контингентами коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2026», специальное учение силами и средствами разведки «Поиск 2026» и материально-техническое обеспечение «Эшелон 2026». В Могилевском международном марафоне, который состоится уже завтра, примут участие бегуны из разных регионов Беларуси, а также гости из России и Китая. На мероприятии состоится открытый чемпионат по марафону. Самым возрастным зарегистрированным участником стал мастер спорта по велоспорту, известный тренер Леонид Толкачев, 1940 года рождения. Он планирует преодолеть дистанцию в 4 километра. Старт и финиш всех забегов физкультурно-оздоровительного комплекса H2O. Здесь же с 10 часов будет работать зона отдыха с фудкортом и тематическими фотозонами. В 16 часов состоится лотерея, главный приз которой – велосипед. Также разыграют сертификаты, эксклюзивные футболки с символикой прошлых лет и даже мешок картошки. И в завершение, в честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от 35% до 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 17.

Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем пламенный привет! У микрофона Тина Павлова и главный музыкальный навигатор недели Global Hit. Осень в самом разгаре, а значит, пора продолжать согреваться самыми востребованными и горячими хитами со всего мира. Поехали! И на 20-м месте сегодня очередной долгожитель нашего глобал-хита. Алекс Уоррен, парнишка, который в свое время начинал с трогательных каверов в социальных сетях, а сегодня его авторские истории собирают миллионные стримы. Но главное, он остался тем самым искренним парнем, который пишет о своих реальных чувствах. И если вам знакомо то самое ощущение, когда счастье настолько велико, что в него просто невозможно поверить, то Fever Dream найдет отклик в вашем сердце.
2: 20-е место.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк Бай и по телефону 509-99-99.
2: МТБанк.
4: О лете уже остались только солнечные воспоминания. И песни, под которые так весело танцевалось теплыми вечерами. Наверное, именно поэтому они продолжают оставаться в топах чартов. Нам просто сложно отпускать лето. Даже такие маленькие кусочки, как «Две минуты чистой летней энергии» от братьев Гаязовых. Как-то в интервью, кстати, ребята признались, что их главная цель – дать людям возможность забыть о проблемах. И вот «Санта-Лючия» – идеальный саундтрек для такого побега от реальности. В тексте звучит главный рефрен: «Санта-Лючия, и я хочу к морю». И вообще вся эта история о свободе и о том самом месте, где душа отдыхает. Так что, если вы тоже о море мечтаете,

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17.
1: На 16 месте исполнительница и автор собственных треков Полина Запольская, выступающая под псевдонимом Заполя. Трек «До тебя», по словам самой артистки, передает трепетное ощущение первой настоящей влюбленности, наполненное восторгом и искренностью. И знаете что? Мне кажется, в сырую осеннюю погоду это то, что нужно, чтобы получить порцию тепла.
2: 16 место.

0: Прямо сейчас мы с вами отправляемся в виртуальное музыкальное путешествие по Италии. Над треком «Парнитопы» объединились топовые продюсеры и группа «The Colors». Сама песня буквально дышит морским бризом. «Sei come il mare» – «Ты как море» – поется в песне. И это признание в любви не только человеку, но и самому городу, где каждая улица хранит историю. Закрывайте глаза, мы переносимся в Неаполь.
1: 15 место.

0: Я сейчас тебе такое расскажу.
1: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
0: Все,
1: ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк. Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
3: Сразу 8 позиций с прошлой недели отыгрывает краш всея российской сцены Ваня Дмитриенко. Но, заметьте, в первую десятку пока не залетает. Может быть, дело в том, что Ваня как будто бы начал повторяться. А может быть, его новому почерку чуть-чуть не хватило индивидуальности для того, чтобы стать суперхитом. Как бы там ни было, мы все надеемся, что главные песни у молодого и, без сомнения, талантливого исполнителя еще впереди. Ну а пока слушаем почерк.
2: 12 место.
4: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: Немножечко опережает Ваню Дмитриенко еще одно молодое дарование. Яркая Мия Бойко, чьи хиты становятся настоящими вирусными феноменами. Экспонат так вообще разорвал соцсети в клочья, разделив фанатов на два противоборствующих лагеря. Поклонники разбирали треки на цитаты, ну а хейтеры неустанно клеймили его позором. Но знаете что, и те, и другие, по словам артистки, в конечном итоге принесли ей финансовую выгоду и суперпопулярность. Кстати, это повод задуматься. В следующий раз, когда хотите оставить нелестный комментарий по чьим-либо постом, вы задумаетесь о том, что алгоритмы все равно это будут воспринимать как продвижение.
1: 11-е место. Да, у меня.

10 треков уже в истории. Я предлагаю вспомнить, кто уже отзвучал в этом часе. На 20-м месте Алекс Уоррен, Fever Dream. 19-я строчка, Гаязов с Brothers, Санта Лючия. На 18-м месте Бибиракса, One Day. 17-я строчка, Инна, Моринито. На 16-м месте «За поля до тебя». Пятнадцатая строчка «Мерк и Кремон», «Сирена Бранкайл» и «The Colors» «Парнитопа». На 14-м месте «Лирик аутентичная». Тринадцатая строчка «Кэтси Animals».

0: первый час Global Hit тоже остается в истории. Но впереди, как всегда, самое лучшее. Оставайтесь с нами.
1: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Искусство может волновать, удивлять.

0: Вдохновлять. Задавать вопросы. Влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев. Музей имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.
1: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32. Наши хиты.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
3: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Земельные и лесные ресурсы очень важны для Беларуси. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Логуйский район, где посетил производство лесозаготовительной техники, передает Белта. Земли и лес – это наше все, подчеркнул белорусский лидер. Надо заниматься культуртехникой, но только тогда, когда есть отдача от того, что у тебя окультурено.
2: И вот я смотрю, нам на многих полях надо что-то вырубать, убирать и так далее. Теперь выдергивать эти пни и обрабатывать эту почву. Надо больше и больше заниматься мелиорацией, культуртехникой, чтобы возвращать земли к жизни. На 50% продовольствия в мире за вот этот год подорожало. Поэтому для того, чтобы продовольствие иметь, надо земли и технологии.
1: Готовность объектов теплоснабжения в Беларуси обеспечена на 100%. Об этом Белта сообщил начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Минжилкомхоза Алексей Филанович. Он отметил, что паспорта готовности теплоисточников системы ЖКХ получены в полном объеме. По жилищному фонду готовность также 100%. Паспорта получены на все жилые дома. Решение о начале отопительного сезона принимают местные исполкомы на основании данных Белгидромета. В первую очередь подключаются объекты соцкультбыта, затем жилищный фонд и в последнюю административные и промышленные объекты. В Беларуси подвели итоги республиканского конкурса «Открывая Беларусь с Белой Русью». Об этом Белта сообщили в пресс-службе объединения. Победители определялись по оригинальным туристическим маршрутам, раскрывающим историческое и культурное наследие регионов. Звание «Жемчужина Малой Родины» присуждено представителям Могилевской области Вии Гапаевой, Анне Мещеряковой и Лилии Тишуровой за проект «Сокровища Круглянщины. Путешествия по просторам Беларуси». Первое место заняла участница из Гомельской области с маршрутом по Мозырю. Конкурс направлен на популяризацию внутреннего туризма. Первая сельскохозяйственная ярмарка стартует в Могилеве уже в эту субботу. Приобрести овощи и фрукты можно будет и в воскресенье. Торговля развернется на площадке возле Могилев аттракционов на проспекте Пушкинском. Время работы с 10 до 16 часов. Как правило, в осенних ярмарках Могилева принимают участие сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, предприятия торговли, специализирующиеся на реализации сельхозпродукции. Они предложат широкий выбор плодовочной продукции. Также будут в продаже саженцы, удобрения, семена и другая продукция. И в завершение, только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +12, +17. Сейчас в Могилеве +16.

Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Тут-ту-ру-ту-ту. Первая десятка горячих хитов, которые рвут танцполы по всему миру, уже здесь. Это второй час Global Hit, друзья. Надеюсь, вы готовы. Поехали. Курение вредит вашему здоровью. В целом, это почти все, что я могу сказать про эту композицию. Но, как и многое вредное, оно нравится людям. Саян с треком «Мальборо» уже долго держится в нашем чарте, но я думаю, что дело не только в том, что песня заводит, качает и западает в душу, а еще и в том, что, в отличие от вредных привычек, здоровью не угрожает. Так что...

0: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Бобровая луна, осетровая луна, клубничная луна. Я не выдумываю, это официальные названия разных полнолуний. А в нашем чарте на восьмом месте мы с вами оказываемся на малиновой луне от группы «Моя мишень». И, уж не знаю, может быть, из-за чрезмерной меланхоличности этой песни аудитория тоже разделилась на два лагеря. Одни отметили фирменный узнаваемый стиль, красивое и мягкое звучание и глубокую романтичную атмосферу, которая идеально подходит для вечерних прослушиваний, в то время как другие посчитали, что по своему драматизму и яркости, трек все-таки уступает главным прошлым хитам коллектива. Ну а я, знаете, где-то, пожалуй, посередине. Мне кажется, что, как и для любого полнолуния, треку нужно определенное время, место и настроение.

0: Верите ли вы в знаки судьбы? Нет, я не собираюсь гадать вам на картах Таро, но вот про эти. Посмотреться в зеркало, если вдруг что-то забыли и вернулись. Присесть на дорожку, или если вдруг что-то разбилось, то это на счастье. Миша и Ваня Засидкевичи, они же группа Добро, отвечают на этот вопрос в треке «На счастье», посвященному любви, которая осталась в прошлом. И по словам музыкантов, песня эта тоже появилась не случайно. Они уверены, что жизнь постоянно посылает нам какие-то знаки, и очень важно вовремя их замечать. Что ж, пусть прямо сейчас эта композиция станет для вас тем самым нужным знаком на счастье.
1: 6-е место.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +12, +17.

И прежде, чем мы перейдем к тройке лидеров, напоминаю, как выглядит наша музыкальная лестница с 20 по 4 ступень. На 20 месте Алекс Уоррен, Fever Dream. 19 строчка Гаязов с Brothers, Santa Lucia. На 18 месте Биберакса One Day. 17 строчка Инна Моринито. На 16 месте За поля до тебя. Пятнадцатая строчка Мерк и Кремон, Сирена Бранкайл и The Colors, Парнитопа. На 14 месте Лирик Аутентичная. Тринадцатая строчка Кэтси Animals.

0: Десятая строчка. Саян. Мальборо. На девятом месте «Медуза» и Генри Кэмэмайл. «Don't Wanna Go Home». Восьмое место «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Седьмое место Джоэл Кори «Whisper». На шестом месте группа «Добро» на «Счастье». Нам тогда завидовал весь мир. Пятая строчка Келвин Харрис и Джази «Satisfy». На четвертом месте Мэри Гу «Настоящая». Ну и как всегда, самое лучшее мы всегда приберегаем напоследок. Тройка лидеров ждет вас впереди.
1: На радио «Могилев». Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00. Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
0: Барабанная дробь, друзья, сейчас будет официальный камин-аут. Эту песню я слушала на повторе раз 20. И знаете что? Мне не надоело. Я не знаю, что это за магия вне Хогвартса, но я уверена, что я такая не одна. Вот вроде и формат не твой, и вообще ты заядлый рокер, в душе и носишь Iron Maiden на футболке, но как только она танцует под Шаде, и вот ты уже тихонько подпеваешь, а ноги отстукивают ритм. Ах, не сдерживайтесь. В эфире «Баиндия Хчо и Мод». Шаде.
2: Третье место. Она

Попсовая музыка – это бессмысленные фитюльки. Тот просто никогда не вслушивался в тексты. Иногда правильные и нужные мысли можно найти там, где меньше всего ожидаешь. В бульварном романе, в легкомысленном ром-коме или в попсовой песне. Тедди Свимс обращается к человеку, который привык всех поучать. Мистер Know-It-All. Говорит, что этот всезнайка начитан и умен, но он не знает самого главного. Как сильно он на самом деле любит и что на самом деле он чувствует. Это такой трогательный рассказ о том, что любовь и эмпатия важнее любых умных слов и советов. Ну а Тедди показывает, что сердце иногда знает больше, чем разум.

И завершаем мы наш музыкальный марафон тем, что уже несколько недель является бессменным хитом. Хюгель и Майл Энджел и Ультранате с бенгером прошедшего лета «Moving to the Sun». Знаете, вот нет ничего удивительного. Всем нам хочется максимально продлить лето, особенно сейчас, когда дни стремительно уменьшаются, а тепла до включения отопления очень не хватает. Поэтому заряжаемся энергией и светом и движемся прямо к солнцу. На этом Global Hit завершен. Вершину, как всегда, с вами покоряла я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты. Пока.

0: fun.
1: Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
2: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Могилеве. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eработа.бай.
3: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
3: Наши хиты.

0: Кирове 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Сеять озимое сейчас надо мгновенно. Такую задачу президент Беларуси Александр Лукашенко поставил во время рабочей поездки в Логуйский район на предприятие «Амкадор Лесмаш». Глава государства поинтересовался, как идет сейф озимых в Минской области. Доложено, что посеяно уже 70% от запланированных площадей. Завершить сейф планируют к 5 октября.
2: Прежде чем про лес будем говорить, надо понимать, что сеять сейчас надо мгновенно. Не оперативно, не быстро, просто мгновенно. У нас неделя, наверное, в запасе есть такая теплая, когда семена могут произрастать, давать всходы. Больше нет. Я все понимаю, что тут циклоны, дожди и так далее, но весной мы ничего не объясним.
1: Скорректированы строительные нормы по применению отопительных приборов в колледжах, школах и детсадах. Об этом сообщит Белта со ссылкой на национальный правовой интернет-портал. Постановлением Минстройархитектуры утверждено изменение к строительным нормам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Документ исключает запрет на применение отопительных приборов с непосредственной трансформацией электроэнергии в тепловую для учреждений дошкольного, общего, среднего и среднего специального образования. Изменение разработано стройтехнормам и вступает в силу через 60 дней после опубликования. Прокуратура Бобруйского района поддержала в суде гособвинение по уголовному делу об уклонении 25-летнего призывника от мероприятий по призыву на воинскую службу. Установлено, что молодой человек состоял на учете в военкомате и был предупрежден об ответственности. После получения повестки он покинул пределы Беларуси и на заседание призывной комиссии не явился. Спустя 8 месяцев он сам прибыл в военкомат для получения документов для трудоустройства. Уважительных причин неявки у него не было, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
3: В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и заверил в намерении впредь не нарушать закон. С учетом представленных доказательств, суд Бобруйского района и города Бобруйска постановил обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде ареста на срок 2 месяца. Мера пресечения изменена в зале суда на заключение под стражу. Приговор не вступил в законную силу. Органы прокуратуры напоминают, защита Республики Беларусь – это конституционная обязанность и священный долг каждого гражданина.
1: И в завершение межрегиональный фестиваль-конкурс народного творчества «Кречевский конек» пройдет завтра в Кречеве, сообщили в райисполкоме. Праздник состоится во время празднования 890-летия райцентра. Гости смогут изготовить глиняную игрушку-свистульку, поучаствовать в творческих состязаниях, увидеть работы ремесленников. В программе выступления любительских коллективов и исполнителей со всей Могилевской области, а также из российского Рославля. Организаторы отмечают, что фестиваль помогает сохранять старинные ремесла и развивать межрегиональное сотрудничество. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман, ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 14.
4: Чихуахуа. Чихуахуа. Чихуахуа.

0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Лучший рабочий день для многих завершен, с чем вас и поздравляю. Ну, а кто еще работает, обязательно поддержим. В любом случае, мне кажется, ничто не сможет омрачить наше настроение. А вот пятничная атмосфера чудесного предстоящего вечера еще настроит нас на ближайшие выходные. С этой минуты у микрофона Олесь Маскина готова вас снабжать хорошей музыкой. А еще прямо сейчас объявляю, что двухкассетник на радио Могилев открыт. Уверена, знаете, что делать? Правильно, писать письма, радовать своих близких, родных, в том числе и меня. Ну и самим радоваться от того, что сделаете. Студийный вайбер 56 86 176. Не забывайте код 44, ну и короткий номер 9940. Поехали!

0: всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на mtbank.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
0: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32. Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.
3: Двух-двухкассетник.

0: Двух-двухкассетник.
1: Знаете, мне тоже хочется спросить, где вы, товарищи, те, кто хочет порадовать своих близких, родных, пожалуйста, пишите письма, потому что двухкассетник на радио Могилев стартовал, а значит, 9940, именно туда можно написать, либо на наш студийный вайбер через 44, а далее 56-86-176. Ну а пока ваши вести. Привет Максимову, скоро вернемся, не скучай, это вот Татьяна. Добрый вечер, радио Могилев, поздравляю мою дорогую сестру Анну с днем рождения, желаю всего хорошего, чтобы ты никогда не унывала. Ну, а жизнь была сказкой. Мы тебя очень сильно любим. Ох, присоединяюсь, Анна. Если жизнь сказка, то самая добрая, самая чудесная и только с положительными героями. Далее. Передаем привет самому любимому и замечательному мужчине на свете Виталию Дашковскому от самой лучшей жены на свете Юлии. Люблю, скучаю. Сообщение, кстати, пришло уже давненько, но, надеюсь, Виталий все-таки дождался своего часа. Так, и Ксюша у нас на связи. Ксюшенька, я очень вам рада. Добрый день, любимое радио. Олесенька, вам лично мое теплые слова приветствия от всей души. Иза Сипович, рада слышать ваш голос. Ксюш, взаимно. Передайте, пожалуйста, огромный и теплый привет моему дорогому и любимому мужу Эдгару Ломакину. Мы сейчас на даче, наслаждаемся осенью. Ходим в грибы, жарим шашлычки, топим баньку, короче, живем. Можно я к вам? Я даже готова посуду мыть. А что еще для счастья нужно? И правда, главное, чтобы рядом был любимый человек. Всем мира, добра, много любви и счастья. Ну как же замечательно, как же здорово, Ксения. И вам, и вашему мужу Эдгару. Огромнейший привет. И вообще отличного настроения. Но в любое время суток.
2: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17.
1: Двух-двух кассетник.

0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
1: 19:34 на студийных, у микрофона Олеся Маскина, и я продолжаю всех приветствовать, а также радовать вас и ваших близких, родных и просто знакомых теплыми сообщениями, которые вы же сами и присылаете на короткий номер 9940 и на студийный вайбер через 44-56-86-176. Кто еще не знает, вот вам координаты, пожалуйста, воспользуйтесь. Ну а пока ваше сообщение, передаю привет своей сестренке Лизе, желаю отличного осеннего вечера и хороших выходных от сестры Арины. Дорогую подругу, коллегу и просто замечательную девушку Ольгу Ромащенко поздравляем с днем рождения. Пусть удача улыбается тебе, счастье не покидает ни на секунду. Ну а мечты становятся явью. Друзья детства. Ольга, вот пускай все пожелания непременно сбываются, но не забывайте и сами приложить руку и друзей приобщить к хорошему делу. Так, есть у нас еще поздравления. Добрый вечер. Поздравьте, пожалуйста, нашего друга семьи с его днем рождения. 45 лет, юбилей. Дорогой, любимый наш Русик, с днем рождения тебя. Мы счастливы, что в нашей жизни есть такой замечательный, надежный, родной человек, как ты. Желаем тебе крепкого каменного здоровья, душевного спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в твоем доме всегда царят уют, благополучие и радость, а на пути встречаются только верные люди. Желаем тебе легких дорог и реализации всех планов. Пусть работа приносит удовольствие, силы не иссякают, а улыбка не сходит с лица. Пусть все задуманное сбывается легко и вовремя. Желаем сохранять то редкое качество, за которое тебя ценят все вокруг. Оставаться настоящим, открытым и неравнодушным. Пусть этот год принесет ровно то, чего ты еще ждешь. И еще больше сверху. Мы тебя очень сильно любим. Спасибо за твою искренность и поддержку. Семья Бельских. Знаете, даже и добавить нечего, потому что, Руслан, вы понимаете, да? Ваши близкие друзья пожелали вам столько, вот пускай все и сбудется. Ну а еще будьте здоровы.

0: Сетник.
1: 19:46 показывает студийное. Это означает, что первый час двухкассетника подходит к завершению. Ребят, не теряйте время. Пишите письма, радуйте своих близких, родных. Как это сделал Антон. Маме Оксане и сестренке Гейле летит привет. Как я уже сказала, это от Антона. Добрый вечер, Радио Могилев. Передаю огромный привет своей семье, а именно родителям Елене и Николаю, а также Роману и Нелле. Жду всех на ужин. Это от Алины. Ну и есть еще поздравления. День рождения сегодня отмечает Ирина Николаевна. Вас, Ирина, от всей души поздравляют ваши друзья и говорят, что вы умная, красивая и невероятно обаятельная девушка. Есть люди, с которыми легко и никогда не хочется расставаться. Вот это про вас. Пусть все у вас будет замечательно. Окружает только добрые люди. Счастья вам, любви, успехов в работе и всего самого доброго. Ну что ж, надеюсь, что все так и будет. Ирина, с днем рождения. Я, Олеся Маскина, не прощаюсь. Услышимся в начале следующего часа.
0: Двухкассетник.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность для страны производства современной отечественной лесозаготовительной техники. Об этом он заявил во время посещения предприятия «Амкадор Лесмаш» в Логойском районе, передает Билта. Глава государства отметил, что без соответствующей техники в лесу работать в современных условиях невозможно. Уже топором или пилой «Дружба-2» никто не работает и не надо. Поэтому без ваших реестров, фарвардеров ничего мы там сделать не сможем, сказал он. Президент подчеркнул, что важно и далее работать над повышением качества продукции как линейки лесозаготовительной техники, так и продукции холдинга «Амкадор» в целом.
2: Нам надо как можно

0: машиностроительной стране поработать над качеством. Я очень рассчитываю, что ты толкнешь Амкадор не вниз, а вверх, и результат мы будем иметь. На работу на экспорт. И у нас есть куда двигаться. Надо помогать россиянам. Мужики, надо торопиться, надо делать быстрее. Такого периода, сложного, тяжелого, но в то же время выгодного для нас, больше в истории Беларуси в обозримом будущем не будет. Поэтому надо торопиться. Ни в коем случае не расслабляться. Почему? Потому что вы быстрее займете рынки, которые сегодня освобождаются. А в Беларуси нам надо однозначно усиливать заготовку леса. Нам надо быстрее идти.
1: В Нью-Йорке дан старт переговорам по Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. Об этом Белта сообщили в пресс-службе МИД. На полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН состоялась министерская встреча. Она прошла под совместным председательством министра иностранных дел Беларуси Максима Роженкова и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Главы внешнеполитических ведомств отметили, что переговорный процесс будет способствовать установлению атмосферы доверия и определению общих подходов к решению проблем безопасности на евразийском пространстве. По итогам встречи принято совместное заявление о начале переговорного процесса и одобрен регламент рабочей группы. Первые дни отопительного сезона предприятия ЖКХ переходят на круглосуточный режим работы. Об этом в проекте «Белта страна говорит» рассказал начальник управления коммунального хозяйства энергетики Минжилкомхоза Алексей Филанович. По его словам, это необходимо для оперативного реагирования на случай, когда тепло не доходит до квартир. Причиной могут быть развоздушивание систем отопления или сбои автоматики. Все сотрудники будут задействованы в продленном рабочем дне, сформируют аварийно-восстановительные бригады для круглосуточного дежурства. Инциденты обещают устранять в максимально короткие сроки. И в завершение. Праздник 19 века с грандиозным балом и концертами пройдет в жилищах Кировского района. Уже завтра здесь развернется Вероснёвский фест, а главным событием фестиваля станет бал. В жилище съедутся около 500 танцоров со всей страны. Они закружатся в вальсе, спляшут польку и кадриль. Во дворце и на площадках под открытым небом пройдут концерты классической музыки. Гала-концерт дадут артисты Большого театра Беларуси. Будут работать торговые ряды. Свои изделия представят ремесленники из разных уголков Беларуси. Будет много фудкортов и фотозон. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман и ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 11.

0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Открыли новый час композиции «Мало-мало огня». Ребята, давайте, ну, я всегда, когда слышу эту песню, мне вот прям и самой хочется поддать жару, и вас попросить, чтобы вы поддали жару. Пожалуйста, ну, сообщение хотя бы напишите, потому что они такие же жаркие, такие же горячие. На 9940, либо на наш студийный вайбер через 44-56-86-176. Как вы понимаете, второй час двухкассетника открыт, милости просим, и пусть вам ничего не мешает вечер, пятница, круто. Еще раз всех, кто уже на законных выходных, поздравляю. Ну а тех, кто трудится, пожалуйста, не расстраивайтесь. Вы тоже когда-нибудь отдохнете. Успокоила, да? Я с вами тружусь. Олеся Маскина по-прежнему в вашей компании. Всем добрый вечер. Ну что ж, несколько песен пропустим, да, а потом вернусь к вашим письмам.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
1: Вот кто так и делает, тот молодец. И поет, и подпевает, и танцует, а еще и письма пишет, которые прямо сейчас зачитываем. Добрый день, радио Могилев. Передаю привет в город Бобруйска Николаю. Хорошего настроения и нескучных выходных. Это от Лиды. От Григория прилетела весточка. Ура, дождались пятница. Радио Могилев, спасибо за настроение. Не устану говорить, что вы лучшее радио. Спасибо. Привет нашей компании, мои самые лучшие лорки. От Натальи. Здравствуйте. Можно передать привет замечательной компании девчонок? Ну, конечно, можно. Не просто можно, а нужно. Маню и Лёле, и мне. А также еще Надюшке. Мы в отпуске. Ну и прекрасно. Надеюсь, все, что следующая неделя действительно порадует погодой. Ну и от Олега сообщение, за что вам огромное спасибо и вашей семье огромный привет. Добрый вечер, Олеся и радио Могилев. Рада слышать вас в эфире. Старая гвардия снова в строю. Ну, наконец-то! Ну, где вы были столько времени? Передайте привет и пожелания хорошего вечера жене Мариночке. С уважением, Олег. Огромный привет и Олегу, и Марине, а еще и песня вдобавок.
2: Наши хиты.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17. В воскресенье кратковременные дожди. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 13, плюс 18. В понедельник преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 14, плюс 19. Данные о погоде предоставил Могилев, Волгидромет.

0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Ну что, дорогие, 20.36 показывает студийный, а это означает, что немного времени остается для радости и для ваших близких, поэтому, пожалуйста, пишите 9940, короткий номер, либо на студийный вайбер через 44-56-86-176, и, возможно, вы успеете. И ваше сообщение прозвучит в эфире. Добрый вечер, радио Могилев. Прошу передать пламенный привет Никитке от его жены и детишек. Милый муж, папуля, мы тебя очень любим. И если можно, поставьте что-нибудь про любовь. Про любовь обязательно будет. Уж не знаю, на каком вы этаже живете, но группа Корни будет петь про любовь, которая живет на 25 этаже. От Натальи сообщение, кстати, Хотинского. Огромный привет. Добрый вечер, любимое радио. Спасибо вам большое за настроение и подборку прекрасных композиций. Хочу передать привет всем хотимчанам и поздравить с праздником Днем освобождения нашего городка от немецко-фашистских захватчиков. Всем нам мира и добра. Люблю свой городок. Ой, здорово, я вас тоже поздравляю. Ну и есть еще от Ольги сообщение. Передайте моему любимому Олегу привет и пускай быстрее выздоравливает и приезжает. Очень сильно люблю и скучаю. Да, всем здоровья, не хандрить.

0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
1: Смотрю на время и честно понимаю, что расставаться мне совсем с вами не хочется, потому что я обожаю «Двухкассетник», обожаю ваши письма. Ну, правда, это вот то общение, которое, ну, я не знаю, круче всего на свете. Последняя порция ваших приветов летит прямо сейчас. Передайте привет городу Климовичи. Отдельно привет и поздравления нашему папулечке. Будь, пожалуйста, здоровым, счастливым. Любим тебя и ценим твоя семья. Как-то без имен, без фамилии, но я думаю, что ваш папулечка понимает, что это именно ему. Всем приятного вечера и бабьего лета, наконец-то, желает нам Денис. Денис, надеюсь, что следующая неделя, ох, как нас порадует. Ну и, по-моему, Татьяна Кутневич говорила, что уже с завтрашнего дня погода просто песня. Привет любимому мужу Игорю, я очень по тебе скучаю и люблю, целую, целую, целую. Спасибо, радио. Здесь прилетело сообщение на Viber. Ну уж простите, я переспросила, если вдруг неправильно назову фамилию. Привет, радио Могилев. Хочу передать привет семье Кузьмяковых. Спасибо за компанию. Хороших выходных. Заходите почаще. Ваши кузички. А, все-таки правильно. Ну и отлично. Ребят, рада, что вы хорошо провели вечер. Передаю привет своей супруге Александре. Мы сейчас на даче. Телевизора нет, зато есть радио Могилев. Ну и послушайте, отличная компания, не правда ли? Ну и последнее сообщение от Олега. Я говорила, некоторые слушатели становятся почти как друзья, почти как родственники. Олег пишет: Мариночка, спасибо за ужин, а всем слушателям радио Могилев и неповторимый ведущий, хорошего вечера. Олег, спасибо большое. Вам тоже отменных выходных, вкусных шашлыков, наверняка будет баня, вот и легкого пара. Все, дорогие, приветы переданы, с днем рождения всех поздравила, в любви от вашего лица призналась, а значит, вечер мой прошел не зря. Ну, по крайней мере, мне так хочется думать. Огромное спасибо всем за компанию. С вами была Олеся Маскина. Всем счастливо и пока-пока.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.
2: Наши хиты.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Земельные и лесные ресурсы очень важны для Беларуси. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Лагуйский район, где посетил производство лесозаготовительной техники, передает Белта. Земли и лес – это наше все, подчеркнул белорусский лидер. Надо заниматься культуртехникой, но только тогда, когда есть отдача от того, что у тебя культурено.
1: И вот я смотрю, нам на многих полях надо что-то вырубать, убирать и так далее. Теперь выдергивать эти пни и обрабатывать эту почву. Надо больше и больше заниматься мелиорацией, культуртехникой, чтобы возвращать земли к жизни. На 50% продовольствие в мире за вот этот год подорожало. Поэтому для того, чтобы продовольствие иметь, надо земли и технологии.
0: Делегация МВД Таджикистана посетила Могилевскую область. Об этом сообщили в УВД Могилевского облсполкома. В течение 3 дней гости знакомились с достопримечательностями и памятными местами восточного региона. На мемориальном комплексе батальон милиции под командованием Владимирова представители делегации возложили цветы к братской могиле. Также гости побывали в музее славы Могилевщины на Бунческом поле и в Могилевском лицее МВД. Далее маршрут продолжился на кондитерской фабрике «Красный пищевик» в Бобруйске и в жилищном дворцово-парковом ансамбле. Финальной точкой стал визит в Александрии. Первая сельскохозяйственная ярмарка стартует в Могилеве уже в эту субботу. Приобрести овощи и фрукты можно будет и в воскресенье. Торговля развернется на площадке возле Могилев аттракционов на проспекте Пушкинском. Время работы с 10 до 16 часов. Как правило, в осенних ярмарках Могилева принимают участие сельхозпредприятия, фермерское хозяйство, предприятия торговли, специализирующиеся на реализации сельхозпродукции. Они предложат широкий выбор плодовочной продукции. Также будут продажи саженцев, удобрения, семена и другая продукция. На Могилевском международном марафоне, который пройдет 27 сентября, впервые состоится полумарафон. Об этом рассказал главный судья соревнований Дмитрий Сивов, передает Белта. Главным новшеством года станет дебют дистанции 21 километр. Полумарафон в Могилеве организуют впервые. Интерес к нему оказался настолько высоким, что регистрация закончилась еще 2 недели назад, отметил Дмитрий Сивов. Помимо классического марафона на 42 километра и нового полумарафона, участники смогут пробежать 10, 4,2 километра. Также запланированы детские и семейные старты. И в завершение. Межрегиональный фестиваль-конкурс народного творчества «Кричевский конек» пройдет завтра в Кричеве, сообщили в райисполкоме. Праздник состоится во время празднования 890-летия райцентра. Гости смогут изготовить глиняную игрушку-свистульку, поучаствовать в творческих состязаниях и увидеть работы ремесленников. В программе выступления любительских коллективов и исполнителей со всей Могилевской области, а также из российского Рославля. Организаторы отмечают, что фестиваль помогает сохранять старинные ремесла и развивать межрегиональное сотрудничество. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +12, +17. Сейчас в Могилеве +10.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Первая реакция может пануться неудалой. Вытримайте паузу.
3: Телец.
2: Теперь многое залежит не от вас самих, а от настроя новокольных.
3: Близняты.
2: Будет корыстно зафиксоваться на одной справе и без особливой спешки довести ее до конца.
3: Рак.
2: Интуиция подаст вам важный сигнал об тем, чего варто бояться. Коли у вас поустанне отчувания «нечто тут не так», не игноруйте это почуццё.
3: Лео.
2: Не бойтесь оказать человеку, який вас напруживая, что вам теперь зусім не до этого.
3: Дева.
2: Не перегружайте себе, не растрачивайте энергию по дробязях.
3: Шали.
2: У вас может возникнуть жадание резко сгорнуть тое, что надокучило. Попробуйте при этом никого не покрыудить.
3: Скорпион.
2: Теперь можно принимать решение не за огольных меркованию, а просто заходишь из того, подобается вам хтось идти, не подобается.
3: Стрелец.
2: Для вас гэты день довольно рызыкоўный. Рашэнні могуць быць недастаткова прадуманыя. Не спяшайцеся.
3: Казярог.
2: Цяпер лепш зрабіць менш, але якасна і своечасова.
3: Вадалей.
2: Мае сэнс праявіць сабранасць уважліва. Паставіцца да правіл. Такія дэталі цяпер сапраўды маюць значэнне.
3: Рыбы.
2: Змагайцеся са спакусамі. Здолейце своечасова сказаць сабе «хопіць». Не патурайце сваім слабасцям. З вами была Іра Александрова. Прыемнага вечара.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +12, +17.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Астрохим.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

0: Радио Могилев.
1: Around the world.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на video.bel.ru.

0: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
1: Наши хиты.

Могилеве 23 часа. Приготовься и лови мегамикс.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 26 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха днем +12, +17.
1: Радио Могилев.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.
2: Raise back your bite. Right then, well, around the world.

0: with your swim top still wet.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

26 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха днем +12, +17.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Радио Могилев.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука пить.

0: пицца, жака, жука, пицца.
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

26 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха днем +12, +17.

Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: is the answer.
1: Радио Могилев.
2: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы, позволь взять твое бремя, дышать с тобой одним воздухом, растворяться под утро. Может быть, слишком поздно,

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.